оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: предложение супервыходных в Lidl. С 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl. Стоит того.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место на

0: отмечаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Лидл. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл. Стоит.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 401 61.

0: Gale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
2: Свинам копа! Доктор Маурини клиникой 25 из аугсмес гады. Писакис пи кай вену арста ун саням 25% атлайди консультацией. Я юти смагу в гаяш, новеру пьетокуму вай редзамас венес, доктор Маурини клиники сажди носкайдрос цэлоди ун парупезис, лай кайс аткал юстос вьеглас ун скайстас. Узин вайрак Маурини клиника ЛВ. Доктор Маурини клиники скотс 01 401 61.

0: Спилва. Лаби. Иет копа.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Теролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā.

что инстасамка собирается открыть собственный музыкальный лейбл и объявила о поиске ассистентки. Люся Чеботина совместно с группой «Ленинград» представила новую песню «Оша М». «Оша М» расшифровывается как «огромный шикарный мужик». Сингл выпустил

Эко, написала Наталья Ионова в соцсетях о своих ощущениях от песни «Нож». Еще состоялась премьера сингла Наташи Королевой и Стаса Михайлова, в народе называется «Любовь». Исполнители осуществили релиз сингла совместно с лейблами Phoenix Music и Lotus Music. Мы долго шли к этому дуэту. История, которую мы рассказываем в песне, это тайна двух людей, вспышка чувств, оставляющая в памяти особенные воспоминания и неповторимый трепет в душе. Подобное может случиться с любым человеком нежданно-негаданно. То, что в народе называется «Любовь». Спасибо Стасу за удовольствие творить вместе музыкальную историю.

0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas. Zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maksimā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maksimā.
2: Hē, hey, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4,99 € и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Svinam kopā! Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Среда начинается с правильной остановки.
7: Автостопом.
8: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
6: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам.

2006 года. Альбом спродюсирован Джей Кнайфом Ли, включая 12 композиций, в том числе ранее выпущенный сингл Street of Dreams и дуэт спокойной Долли Партон. Среди других участников записи Брайан Ина, Мартин Гаррикс и Даниэль Лануа. Дополнительным продюсированием

придает композиции легкую светлую меланхолию. Мягкий обволакивающий танцевальный бит не давит на слушателя, а плавно ведет его за собой. Отличная запоминающаяся мелодия органично переплетается с прозрачным и глубоким звучанием, создавая ощущение чистоты и пространства. Ну и наконец, Triticum представил новый трек Soledad. Это больше, чем просто музыка. Это приглашение замедлиться. Испанские строки, звучащие сквозь мягкий осенний грув, напоминают о том, что одиночество — это не страшно. Это просто часть пути. Заваривайся

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Netflix представил новые кадры мини-сериала «Гордость и предубеждение». Адаптация

0: Правильно. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента. Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ-радио.
3: Седьмая позиция.

Тори и лучшим проектом франшизы. Полноценные рецензии станут доступны на днях. Пока критики и блогеры единогласно отмечают саспенс фильма, обилие скримеров, кровавых сцен и юмора, а также природное обаяние главного героя Остина Абрамса.

реконструкцию преступлений. Ну а HBO не собирается выпускать новые сезоны сериала «Гарри Поттер» каждый год. Глава HBO и HBO Max Кейси Блой заявил, что канал постарается максимально сократить паузы между сезонами, но двухлетнего разрыва между ними также не будет. Точные даты следующих сезонов пока не определены. Ранее предполагалось, что 7 сезонов экранизации

этого еще и отработал 2 часа шоу. Певец Мистер Кредо снова собирает популярные залы из-за всплеска интереса к его творчеству среди зумеров. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Звезда 90-х возобновил концертную деятельность после 7-летнего перерыва. Мэш отмечает, что основную часть аудитории составляет слушатели в возрасте от 35 до 50 лет. За одно выступление, утверждает Мэш, артист получает не менее 5 миллионов рублей. В его райдере также указан автомобиль Майбах не старше

не упоминается. В свою очередь, солистка группы «Город 312» Ая, настоящее имя Светлана Назаренко, вышла на связь в Инстаграме и рассказала о положительной динамике выздоровления после инсульта. По словам Назаренко, у нее начинает восстанавливаться голос. Она лечится со специалисткой фониатрического отделения и попробовала на себе новый прибор, улучшающий налаживание нейронных связей головного мозга. Есть хорошая новость. Левая

работать и смыкаться, заявила Лолита Милявская. Ну а певица Люся Чеботина заявила, что не хочет быть супругой популярного артиста. По мнению исполнительницы, очень трудно быть женой популярного артиста. Чеботина объяснила,

0: графики и не пересечемся, поделилась певица. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топрадио, это звездный дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Польский писатель Андрей Сан.

может стать продолжением романа «Перекресток воронов», где рассказывается о 18-летнем Геральте. Сайт отмечает, что сроки международного релиза будут схожи с выходом «Перекрестка воронов». Книга появилась в Польше в декабре 2024 года, а в мире в сентябре 2025.

продали за 4 600 000 долларов в 2013 году. Длина автомобиля из фильма «Бэтмен возвращается» составляет около 6 метров. Рама создана из шасси двух «Шевроле Импала». Автомобиль по праву занял свое место в истории Голливуда как машина, обозначившая новую эру легендарного персонажа Бэтмена на экране. В свою очередь, бельгийский

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 €99 и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 €. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио. Это звездный дайджест. Вернемся к новостям светской жизни.

любовью к нашей милой малышке Лене написала Тей. Напомним, Тейлор и Тей познакомились, начали встречаться в 2018 году. В 2021 они обручились, а в ноябре 2022 года поженились.

где можно посмотреть момент, после которого эта песня вошла в историю. Компания стала официальным музыкальным и видеопартнером MTV Video Music Awards 2026, заключив соглашение с Paramount. Внутри

музыки вовсе не человеческая музыка, а просто сам процесс ее создания. Для Фреда Гейн разница принципиальна. Готовая песня лишь финальная точка. Настоящая ценность находится во всем, что происходит до нее. Неудачных

0: vēlies visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu EasyWash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste EasyWash.
1: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
2: Top Music.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из Top
3: 20. Это Top 20.
4: Бронзовый призер этой недели. Место номер

0: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогос. Почувствуй красоту.
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Ага, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Labdien, virši!
5: Labdien, man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
4: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.